Раз убедись. Эти Мирига lovers, Мирига fans, а юмре месо биа. One love, one love, one sunny boom, one sunny boom. Факосро, факосро. А ты азиен.